0: Лоцман.
1: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
2: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
4: Это признак того, что с одной стороны бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
2: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
2: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
7: Всех скептиков, вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да. Пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, скажем, уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
0: Главные новости дня.
2: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
8: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
2: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте – это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
9: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
2: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
10: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. На кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что
11: просто нету бензина. В Москве еще ночь пришла.
12: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки солярки. И все, больше ничего нигде нет.
2: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
13: Радиолента. Прямая речь.
6: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России 2,5 партии, а остальные – бутафорские.
14: Я в том числе в самых больших кабинетах говорил, у нас 2,5 партии. Партия власти, КПРФ, Народно-патриотические силы, 56 организаций, все вошли, от комсомольцев, из женского движения и союза офицеров. И партию власти поддерживает Слуцкий, отчасти справедливо. Все остальное – это бутафория. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса. А потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Ну ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал рядом совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивных. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
13: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
13: Радио «Лента». 15:57 AM.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
17: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре, да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
16: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
18: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской «Эд». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспорт в самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выплыли, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17. Понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть 2 или 3. А ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция. Понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов и уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одну из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок «Лейб Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планирует направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам не гоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно. Однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще, это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: Озон снова в прицеле. Военкор канал Архангел спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450, 500 с лишним беспилотников – показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями. Но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сбросом. Все. Потом Акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, куда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы на военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, стараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем, о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
14: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
15: Обманули. Представляете?
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
17: Если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, маловероятного сценария.
16: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
17: Угу.
16: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
17: Да-да.
16: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
17: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
16: Угу.
17: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
16: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
17: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
16: Даже после завершения активных боев?
17: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается на неопределенный срок.
16: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
17: Ага.
16: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
17: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране – 3,6 триллиона.
16: Ого.
17: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
16: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
17: Угу.
16: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
17: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
16: Почему? Если санкции снимают?
17: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
16: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
17: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от

0: решающее преимущество и продиктованный мир. Выходит всего 19%.
1: Угу.
0: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
1: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
0: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
1: Угу.
0: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
1: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
0: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
1: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
0: То есть
1: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
0: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
1: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
0: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
1: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
0: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
1: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
0: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
1: Да.
0: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
1: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
0: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
1: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
0: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
1: Да.
0: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
1: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
0: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
1: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, в 3 раза больше.
0: Угу.
1: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
0: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
1: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
0: Да, они не берут ипотеки.
1: Они не открывают автосервисы или кофейни.
0: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
1: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальный.

0: Жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
1: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий черных лебедей. Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
0: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
1: Запас прочности истончается.
0: Да.
1: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
0: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
1: А откуда?
0: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
1: Ох, да.
0: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоев в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
1: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
0: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
1: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
0: Да.
1: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс. Его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
0: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс — это всегда признание пределов своих возможностей.
1: Ну да.
0: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
1: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
0: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
1: Угу.
0: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
1: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат.
0: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
1: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая – 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «Сброс».
0: Кнопки «Сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
1: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
0: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
1: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
0: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизмы нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
1: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
0: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
1: Да-да.
0: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
1: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
0: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны.
1: Угу.
0: Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
1: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
0: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
1: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
0: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
1: И, наконец, пятый критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее.
0: Угу.
1: Возвращение долгосрочных частных решений.
0: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
1: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
4: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
3: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
4: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссию. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
3: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
4: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
3: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прямоохрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
4: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
3: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
4: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
3: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели 50 мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52 с половиной тысячи рублей. И это так. Тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
8: Коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
9: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130. Где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все ведет, но очень все странно.
10: Такой момент, в Махачкале уже... Счеты, наверное, пятый, шестой заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. В такой момент находится уже, не знаю, бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация, Махачкала.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
12: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
11: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
13: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
11: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинг», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
14: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у «Старлинка» уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над «Старлинком», если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера, опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
11: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
15: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу.
16: Спасибо.
15: На долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться. И мы всегда рядом с вами.
16: Спасибо.
15: Спасибо. От души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Криминальные новости.
17: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли вынесли и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
18: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
2: На радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
19: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в какой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
20: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
21: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да? Но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
22: На это карается теперь законом уже, получается.
23: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
24: Лично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
25: 100% намного осторожней. Конкретно я перестал общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить. Потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
26: Я даже не знаю, что сказать. Это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть права на все. Что-то сказать, что-то заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит, это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то. Все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Но я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
27: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да?
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: Пусть пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
7: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
7: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
7: О чем именно?
8: О высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
7: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
7: Смотри, Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
7: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.
7: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
8: А, для электроники?
7: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники.

0: их работать с советскими радарами.
1: Да ладно.
0: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
1: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
0: Вот-вот.
1: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
0: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
1: И сколько времени ушло на разработку?
0: Всего 8 месяцев.
1: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
0: Да.
1: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
0: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
1: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
0: Что?
1: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
0: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
1: Давай.
0: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
1: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
0: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
1: Уничтожение крейсера «Москва», например.
0: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
1: 1500?
0: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
1: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
0: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
1: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
2: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
1: Прямо на лодке?
2: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
1: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
0: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
1: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
0: Именно.
1: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
0: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
1: А, то есть не надо никуда везти?
0: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
1: Логично.
0: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои предприятия.

0: представительства.
1: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого, Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
0: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
1: Ого, это же огромные машины.
0: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
1: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
0: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
1: Заинтриговал. Что за кульминация?
0: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
1: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
0: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
1: Ничего себе!
0: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
1: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
0: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
1: Не успевают делать.
0: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
1: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
0: Верно.
1: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
0: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
1: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
0: Угу.
1: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
0: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
1: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
0: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
1: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
1: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
1: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
1: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26 года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
1: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
1: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
4: Как же вы с**ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
3: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
3: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
7: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как... Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
3: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
8: может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
9: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин, ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
3: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
11: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
2: Главные новости дня.
12: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
13: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
12: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
14: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
12: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинг», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
15: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Старлинка уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Старлинком... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
12: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве.
16: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: На радиолента «Шок дня».
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радиолента. Говорят военкоры.
18: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
19: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
18: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
19: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают в свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
20: Садим воду, муляку. Из лужи. Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
3: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
21: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас зашло.
3: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морщуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
22: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
3: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
18: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
1: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
18: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
4: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
18: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
1: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске, в Башкортостане, ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса – 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона, негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо, с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деринкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деринкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деринкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деринкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа. Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деренкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна. Она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов. Что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию. Это справедливость. Напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать. Да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет. Вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится. Да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старания. Да? Это благоприятный день для заключение сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть, день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики, да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни, да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов, можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. Здесь все, что вы вложите, окупится. То есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна Ера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут. Несобранный урожай гибнет на полях. Трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
11: Ну что, народ, новороссийскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз. За месяц была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
12: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусеницы его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
13: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дистопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
15: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
14: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
15: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
14: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
15: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
14: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения

0: ведется подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
1: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а сядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
0: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
1: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели 50 мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52 с половиной тысячи рублей. И это так. Тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за...

0: 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
2: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
4: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили какими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
2: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
2: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
7: Всех скептиков, ну вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да. Пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, скажем, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
1: Главные новости дня.
2: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
8: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их – это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
2: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
9: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, ну, где-то осталось вот где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно по с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина в даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
10: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса. Хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
7: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин, ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве, еще ночь пришла.
11: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И вот сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречается заправка «Солярка». И все, больше ничего нигде нет.
10: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России 2,5 партии, а остальные – бутафорские.
12: Я в том числе в самых больших кабинетах говорил, у нас 2,5 партии. Партия власти, КПРФ, Народно-патриотические силы, 56 организаций, все вошли от комсомольцев, из женского движения и союза офицеров. Ну и партию власти поддерживает Слуцкий, а часть справедливая. Все остальное – это бутафория. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса. А потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Ну ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал вот рядом в совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивных. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
13: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся. на малые родины свои, они, скажем так, ряженых героев видят издалека, и эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
0: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
14: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской «Эд». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле. Смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел, и он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ, через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объяснимо. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Соседи клетит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа о подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одну из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок «Лейб Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планирует направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам негоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно. Однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще, это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: Озон снова в прицеле. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450-500 с лишним беспилотников показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями, но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сброса. Все. Потом Акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, куда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, их не хватает. И поэтому ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого пакета Грэма. Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
14: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
15: Обманули. Представляете?
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения группных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
17: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
16: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
17: Угу.
16: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
17: Да-да.
16: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
17: Подожди, подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
16: Угу.
17: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
16: Потому что новые рубежи нужно контролировать.
17: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
16: Даже после завершения активных боев?
17: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
16: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
17: Ага.
16: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
17: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
16: Ого.
17: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
16: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
17: Угу.
16: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
17: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
16: Почему? Если санкции снимают?
17: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
16: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
17: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
16: Ну да.
17: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
16: Они добровольно от нее не откажутся?
17: Ни за что.
16: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
17: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% — это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
16: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
17: Угу.
16: Если полная победа невозможна,

0: и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
2: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
1: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
2: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссию. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
1: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
2: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
1: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости, даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто

0: повесить таблички «Не сорить», а реальную прямоохрану. Мол, Балтийская коса – не полоска земли между морем и заливом, и не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
1: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
0: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
1: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
0: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это так. Тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» Латвийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
6: К коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
7: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130. Где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все идет, но очень все странно.
8: Такой момент в Махачкале уже... Счеты, наверное, пятый, шестой заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. В такой момент находится уже, не знаю, бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация Махачкала.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
10: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. Девять спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
9: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
11: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
9: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
12: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
9: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
13: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу.
14: Спасибо.
13: На долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться, и мы всегда рядом с вами. Спасибо.
14: Спасибо.
13: От души. Поздравляю спасибо. За сына. Вам большое спасибо.
2: Криминальные новости.
15: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
16: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
14: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
4: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
17: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
18: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да, но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
19: Это карается теперь законом уже, получается.
20: Страна катится
19: все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
20: Лично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
21: 100% намного осторожней. Конкретно я стал вообще, перестал точнее общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить, потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
22: Я даже не знаю, что сказать, это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть права на все. Что-то сказать, что-то заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит, это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то. Все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Но я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов и уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: Пусть пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
7: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
7: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
7: О чем именно?
8: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужно стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
7: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
7: Ну, смотри, Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
7: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.
7: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
8: А, для электроники?
7: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
8: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
9: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
8: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
9: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
8: Заканчивались ракеты.
9: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
8: И какое решение?
9: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
8: Да ладно.
9: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
8: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
9: Вот-вот.
8: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
9: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
8: И сколько времени ушло на разработку?
9: Всего 8 месяцев.
8: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
9: Да.
8: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
9: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
8: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
9: Что?
8: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
9: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
8: Давай.
7: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
8: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
7: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
8: Уничтожение крейсера «Москва», например.
7: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
8: 1500?
7: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
8: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. тематику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
7: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
8: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
7: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
8: Прямо на лодке?
7: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты, то есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система, она теперь способна отбиваться от вертолетов.
8: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
7: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла в формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
8: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
7: Именно.
8: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
7: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
8: А, то есть не надо никуда везти?
7: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
8: Логично.
7: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
8: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
7: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
8: Ого, это же огромные машины.
7: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
8: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
7: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
8: Заинтриговал. Что за кульминация?
7: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
8: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
7: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
8: Ничего себе!
7: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
8: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
7: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
8: Не успевают делать.
7: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
8: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
7: Верно.
8: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков PAC-STRM-SE.
7: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
8: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
7: Угу.
8: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
7: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
8: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
7: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
8: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
7: Угу.
8: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
7: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
8: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
7: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
8: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
7: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом микроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
8: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
7: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
8: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
7: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс.

0: оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
1: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
2: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
3: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин, ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
1: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
6: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
4: Главные новости дня.
7: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Исак.
8: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются.

0: оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
1: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
2: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
1: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
3: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
1: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве.
6: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
4: На радиолента «Шок дня».
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
9: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
8: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
9: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
10: Садим воду, муляку.
11: Из лужи.
10: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
1: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
12: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
13: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти две недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
14: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За две недели. Две полторашки воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
13: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто, можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
4: Говорят военкоры.
8: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем, о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
16: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
8: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
17: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
8: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
16: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
13: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деринкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деринкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деринкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деринкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа, Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деренкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна, она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов, что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию, это справедливость, напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать, да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет, вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится, да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старание, да? Это благоприятный день для заключения сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики, да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни, да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов, можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. Здесь все, что вы вложите, окупится. То есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна Йера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут. Несобранный урожай гибнет на полях. Трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
10: Ну что, народ, но российскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз за месяц. Была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
11: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусениц его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
12: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дизтопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
14: Пострадавшим от ЧС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
13: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
14: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
13: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
14: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
13: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
14: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
13: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
14: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
13: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное – как именно могли бы считать эти 3 часа? С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле

0: Его масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте-апреле. Это уже макроэкономическая, макрофинансовая угроза.
1: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
2: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
1: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
1: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
6: Всех скептиков, ну вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, скажем, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
4: Главные новости дня.
1: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Теперь это уже не тактика.

0: стратегии, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
1: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже пятый раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
2: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
1: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
3: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. На кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что
4: просто нету бензина в Москве. Еще ночь пришла.
5: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки солярки. И все, больше ничего нигде нет.
1: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России 2,5 партии, а остальные – бутафорские.
8: Я в том числе в самых больших кабинетах говорил, у нас 2,5 партии. Партия власти, КПРФ, Народно-патриотические силы, 56 организаций, все вошли, от комсомольцев, из женского движения и союза офицеров. И партию власти поддерживает Слуцкий, отчасти справедливо. Все остальное – это бутафория. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса. А потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Но ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал рядом совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивных. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
6: Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
10: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
9: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
11: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле. Смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята, и если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывает, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да. Но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть два или три. А ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа о подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одной из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок, лейб «Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планирует направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам негоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно. Однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще, это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: Озон снова в прицеле. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450-500 с лишним беспилотников показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями, но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сбросом. Все. Потом Акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчекованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, когда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
13: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
14: Обманули. Представляете?
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
16: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
15: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
16: Угу.
15: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
16: Да-да.
15: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
16: Подожди, подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
15: Угу.
16: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
15: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
16: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
15: Даже после завершения активных боев?
16: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
15: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
16: Ага.
15: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
16: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
15: Ого.
16: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
15: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
16: Угу.
15: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
16: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
15: Почему? Если санкции снимают?
16: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
15: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
16: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
15: Ну да.
16: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
15: Они добровольно от нее не откажутся?
16: Ни за что.
15: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
16: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% – это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
15: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
16: Угу.
15: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
16: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
15: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
16: Угу.
15: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
16: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
15: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
16: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
15: То есть
16: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
15: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
16: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
15: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
16: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
15: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
16: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
15: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
16: Да,
15: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
16: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
15: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
16: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка, парадоксальным образом, идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
15: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
16: Да.
15: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
16: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
15: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
16: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт шел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
15: Угу.
16: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
15: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
16: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
15: Да, они не берут ипотеки.
16: Они не открывают автосервисы или кофейни.
15: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
16: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
15: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий «черных лебедей». Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
16: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
15: Запас прочности истончается.
16: Да.
15: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
16: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
15: А откуда?
16: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
15: Ох, да.
16: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоя в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
15: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
16: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
15: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
16: Да.
15: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс. Его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
16: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс – это всегда признание пределов своих возможностей.
15: Ну да.
16: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
15: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
16: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
15: Угу.
16: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
15: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат.
16: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
15: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая, 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
16: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
15: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
16: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
15: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
16: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
15: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
16: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
15: Да-да.
16: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
15: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
16: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны. Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
15: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
16: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
15: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
16: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
15: И, наконец, 5-й критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее. Возвращение долгосрочных частных решений.
16: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
15: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы, то есть об охранной зоне национального парка.

0: Или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
1: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
0: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
1: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
0: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
1: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
0: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
1: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка.

0: бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
1: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
0: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, Как именно могли бы считать эти 3 часа? С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
6: Коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
7: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130, где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все идет, но очень все странно.
8: Такой момент в Махачкале уже... Счеты, наверное, пятый, шестой заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. В такой момент находится уже, не знаю, бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация Махачкала.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
10: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. Девять спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
9: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink, но пока не очень получается, говорит говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
11: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
9: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинк», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
12: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у «Старлинка» уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над «Старлинком». Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
9: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
13: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу.
14: Спасибо.
13: На долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться. И мы всегда рядом с вами.
14: Спасибо.
13: От души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Криминальные новости.
15: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
16: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
2: На радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
17: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому Фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
4: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
18: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
19: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да, но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, вот, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
20: На это карается теперь законом уже, получается.
21: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
22: Лично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
23: 100% намного осторожней. Конкретно я перестал общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить. Потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
24: Я даже не знаю, что сказать. Это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть права на все. Что-то сказать, что-то заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит, это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то, все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Но я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов и уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
8: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
9: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
9: Ну, смотри, Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
9: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.
9: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
8: А, для электроники?
9: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
8: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
10: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
8: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
10: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
8: Заканчивались ракеты.
10: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
8: И какое решение?
10: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
8: Да ладно.
10: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
8: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
10: Вот-вот.
8: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
10: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
8: И сколько времени ушло на разработку?
10: Всего 8 месяцев.
8: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
10: Да.
8: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
10: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
8: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
10: Что?
8: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
10: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
8: Давай.
9: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
8: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
9: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
8: Уничтожение крейсера «Москва», например.
9: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
8: 1500.
9: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
8: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
7: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
8: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
7: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
8: Прямо на лодке?
7: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
8: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
7: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
8: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
7: Именно.
8: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
7: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
8: А, то есть не надо никуда везти?
7: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
8: Логично.
7: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
8: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
7: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
8: Ого, это же огромные машины.
7: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
8: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
7: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
8: Заинтриговал. Что за кульминация?
7: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
8: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
7: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
8: Ничего себе!
7: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
8: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
7: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
8: Не успевают делать.
7: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
8: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
7: Верно.
8: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков PAC-STRM SE.
7: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to Kill.
8: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
7: Угу.
8: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
7: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
8: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
7: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
8: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
7: Угу.
8: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
7: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
8: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
7: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
8: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
7: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
8: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
7: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
8: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
7: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
11: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
0: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
12: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Рус. нефти в районе Щелковского шоссе.
13: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем

0: за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
1: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
2: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
3: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин, ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
1: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
6: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
4: Главные новости дня.
7: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
8: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
7: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink, но пока не очень получается, говорит эксперт.

0: Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
1: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
0: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
2: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у «Старлинка» уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над «Старлинком»... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
0: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве.
5: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
3: На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
7: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
8: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
7: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
8: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
0: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
9: Садим воду, муляку. Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
0: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
10: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я списываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас зашло.
0: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морщуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
11: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2,5 воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
12: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
3: Говорят военкоры.
7: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем, о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
14: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
7: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
15: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
7: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
14: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
12: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса – 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деринкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деринкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деринкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деринкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа, Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деренкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна, она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов, что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию, это справедливость, напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать, да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет, вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится, да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старание, да? Это благоприятный день для заключение сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики, да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни, да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов, можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. Здесь все, что вы вложите, окупится. То есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна Йера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут. Несобранный урожай гибнет на полях. Трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
11: Ну что, народ, новороссийскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз за месяц. Была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
12: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусениц его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
13: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дизтопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
15: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
14: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
15: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
14: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
15: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
14: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
15: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
14: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
15: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
14: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
19: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа – 300...

0: средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили какими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
1: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
1: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
5: Всех скептиков, ну вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да. Пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, скажем, уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
3: Главные новости дня.
1: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
6: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
1: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировали.

0: ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
1: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
0: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
2: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. На кассе говорят, мы ждем бензовоз.
3: У меня, бенза осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что...
4: Просто нету бензина в Москве. Ночь пришла.
5: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречается заправка «Солярка». И все, больше ничего нигде нет.
0: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России 2,5 партии, а остальные – бутафорские.
8: Я в том числе в самых больших кабинетах говорил, у нас 2,5 партии. Партия власти, КПРФ, Народно-патриотические силы, 56 организаций, все вошли, от комсомольцев, из женского движения и союза офицеров. И партию власти поддерживает Слуцкий, отчасти справедливо. Все остальное – это бутафория. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса. А потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Ну ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал рядом совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивную. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
6: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» Самые важные высказывания дня.
10: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
11: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
10: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
12: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Эд. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспорт в самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть два или три. А ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете? Чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть над рукой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса – 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одну из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок «Лейб Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планируют направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам не гоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно, однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: Озон снова в прицеле. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450, 500 с лишним беспилотников – показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями. Но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сброса. Все. Потом акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, когда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на ИВАК, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы на военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, стараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
13: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
14: Обманули. Представляете?
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
16: Если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, маловероятного сценария.
15: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
16: Угу.
15: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
16: Да-да.
15: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
16: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
15: Угу.
16: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
15: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
16: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
15: Даже после завершения активных боев?
16: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается на неопределенный срок.
15: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
16: Ага.
15: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
16: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране – 3,6 триллиона.
15: Ого.
16: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
15: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
16: Угу.
15: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
16: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
15: Почему? Если санкции снимают?
16: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
15: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
16: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
15: Ну да.
16: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
15: Они добровольно от нее не откажутся?
16: Ни за что.
15: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
16: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% — это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
15: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
16: Угу.
15: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
16: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
15: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
16: Угу.
15: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
16: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
15: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
16: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
15: То есть
16: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
15: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в тысячи километров.
16: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
15: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве и заморозка не дает передышку?
16: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
15: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
16: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
15: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
16: Да.
15: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
16: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
15: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
16: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
15: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
16: Да.
15: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
16: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
15: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
16: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
15: Угу.
16: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
15: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
16: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
15: Да, они не берут ипотеки.
16: Они не открывают автосервисы или кофейни.
15: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
16: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
15: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий черных лебедей. Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
16: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
15: Запас прочности истончается.
16: Да.
15: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
16: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
15: А откуда?
16: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
15: Ох, да.
16: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоев в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
15: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
16: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
15: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
16: Да.
15: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс, его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
16: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс – это всегда признание пределов своих возможностей.
15: Ну да.
16: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
15: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
16: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
15: Угу.
16: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
15: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат.
16: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
15: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая – 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «Сброс».
16: Кнопки «Сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
15: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
16: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
15: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
16: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
15: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
16: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
15: Да-да.
16: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
15: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
16: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны. Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
15: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
16: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
15: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
16: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
15: И, наконец, 5-й критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее. Возвращение долгосрочных частных решений.
16: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
15: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все.
17: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
18: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью

0: территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
1: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссию. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
0: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
1: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
0: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
1: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
0: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.

0: града.
1: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
0: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели 50 мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
6: Коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
7: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130, где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все идет, но очень все странно.
8: Такой момент, Махачкале уже... По счету, наверное, пятый, шестой заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. Уже такой момент находится уже, не знаю. Бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация, Махачкала.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
10: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. Девять спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
9: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
11: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
9: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинг», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
12: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у «Старлинка» уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над «Старлинком». Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
9: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
13: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу на долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться. И мы всегда рядом с вами. Спасибо.
14: Спасибо.
13: От души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Криминальные новости.
15: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли после и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
14: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
2: На радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
16: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в какой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
4: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
17: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
18: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да, но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, вот, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
19: На это карается теперь законом уже, получается.
20: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
21: Лично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
22: 100% намного осторожней. Конкретно я перестал общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить. Потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
23: Я даже не знаю, что сказать. Это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть права на все. Что-то сказать, что-то заявить. Заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит. Это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то. Все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Но я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
24: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье, говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: По пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
8: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
9: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
9: Ну, смотри, Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
9: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.
9: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
8: А, для электроники?
9: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
8: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
10: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
8: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
10: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
8: Заканчивались ракеты.
10: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
8: И какое решение?
10: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
8: Да ладно.
10: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
8: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
10: Вот-вот.
8: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
10: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
8: И сколько времени ушло на разработку?
10: Всего 8 месяцев.
8: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
10: Да.
8: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
10: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
8: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
10: Что?
8: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
10: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
8: Давай.
9: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
8: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
9: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
8: Уничтожение крейсера «Москва», например.
9: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
8: 1500.
9: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
8: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
7: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
8: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
7: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
8: Прямо на лодке?
7: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
8: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
7: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
8: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
7: Именно.
8: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
7: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
8: А, то есть не надо никуда везти?
7: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
8: Логично.
7: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
8: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
7: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
8: Ого, это же огромные машины.
7: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
8: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
7: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
8: Заинтриговал. Что за кульминация?
7: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
8: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
7: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
8: Ничего себе!
7: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
8: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
7: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
8: Не успевают делать.
7: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
8: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
7: Верно.
8: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков PAC-STREM SE.
7: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to Kill.
8: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
7: Угу.
8: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
7: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
8: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
7: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
8: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
7: Угу.
8: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
7: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
8: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
7: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
8: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
7: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
8: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
7: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
8: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
7: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
11: Как же вы с**ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
0: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
12: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
13: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
0: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
14: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока

0: Будут экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
1: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
2: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
0: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
5: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
3: Главные новости дня.
6: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
7: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
6: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
8: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
6: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал,

0: что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинг», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
1: Одна из важнейших достоинств «Старлинка» — это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют — ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у «Старлинка» уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над «Старлинком», если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
0: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве.
4: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
7: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
6: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
7: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают в свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
8: Садим воду, муляку.
9: Из лужи.
8: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
6: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
10: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь я к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
6: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морщуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
11: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
6: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
9: Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
6: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
13: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
6: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
14: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
6: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
13: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого пакета Грэма. Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да?
0: Летит. Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Давай еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деренкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деренкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деренкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деренкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа. Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деренкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна. Она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов. Что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию. Это справедливость. Напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать. Да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет. Вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится. Да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старание. Да? Это благоприятный день для заключение сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики. Да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни. Да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов. Можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. здесь все, что вы вложите, окупится. То есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна Йера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут. Несобранный урожай гибнет на полях. Трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
11: Ну что, народ, новороссийскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз за месяц. Была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
12: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусениц его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
13: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дизтопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
15: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
14: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
15: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссию. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
14: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
15: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
14: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прямоохрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
15: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
14: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
15: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
14: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное – как именно могли бы считать эти 3 часа? С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
19: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа – 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
18: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ,

0: нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
1: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
4: Всех скептиков, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да. Пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
2: Главные новости дня.
1: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
5: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
1: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте, это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
6: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки.

0: И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, ну, где-то осталось вот где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно по, с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина в даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
1: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса. Хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
2: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин, ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что
3: просто нету бензина в Москве, еще ночь пришла.
4: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И вот сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречается заправка «Солярка». И все, больше ничего нигде нет.
1: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России 2,5 партии, а остальные – бутафорские.
7: Я в том числе в самых больших кабинетах говорил, у нас 2,5 партии. Партия власти, КПРФ, Народно-патриотические силы, 56 организаций, все вошли, от комсомольцев, из женского движения и союза офицеров. Ну и партию власти поддерживает Слуцкий, отчасти справедливо. Все остальное – это бутафория. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса. А потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Ну ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал вот рядом в совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивных. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
5: На радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
9: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои, они... скажем так, ряженых героев видят издалека, и эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых, и не только в Москве. У них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
10: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
11: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, понимаете, как какой-то Штирлиц радистской «Эд». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, Понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспорт в самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было, потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Соседи клетит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа о подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одну из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок «Лейб Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планирует направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам негоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно, однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще, это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: Озон снова в прицеле. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450-500 с лишним беспилотников показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями, но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сброса. Все. Потом акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, когда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого пакета Грэма. Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
13: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
14: Обманули. Представляете?
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
16: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
15: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
16: Угу.
15: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
16: Да-да.
15: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
16: Подожди, подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
15: Угу.
16: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
15: Потому что новые рубежи нужно контролировать.
16: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
15: Даже после завершения активных боев?
16: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
15: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
16: Ага.
15: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
16: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
15: Ого.
16: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
15: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
16: Угу.
15: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
16: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
15: Почему? Если санкции снимают?
16: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
15: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
16: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
15: Ну да.
16: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
15: Они добровольно от нее не откажутся?
16: Ни за что.
15: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
16: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% – это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
15: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
16: Угу.
15: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
16: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
15: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
16: Угу.
15: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
16: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
15: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
16: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
15: То есть
16: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
15: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
16: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
15: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
16: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
15: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
16: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
15: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
16: Да,
15: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
16: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
15: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
16: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка, парадоксальным образом, идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
15: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
16: Да.
15: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
16: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
15: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
16: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт шел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
15: Угу.
16: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
15: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
16: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
15: Да, они не берут ипотеки.
16: Они не открывают автосервисы или кофейни.
15: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
16: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
15: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий черных лебедей. Риск непредсказуемого потрясения в...
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
18: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
17: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
18: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
17: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
18: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
17: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
18: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
17: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
18: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
17: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52 с половиной тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика.

пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет

0: на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
4: Коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
5: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130, где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все ведет, но очень все странно.
6: Такой момент в Махачкале уже... Счеты, наверное, 5-й, 6-й заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. Уже такой момент находится уже, не знаю. Бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация Махачкала.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? С сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
8: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты. Опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. Девять спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
7: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
9: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
7: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинк», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
10: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Старлинка уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Старлинком... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
7: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
11: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому... В торжественной обстановке я, наверное, маме вручу на долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться. И мы всегда рядом с вами. Спасибо.
12: Спасибо.
11: От души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
1: Криминальные новости.
12: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожение чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
13: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
1: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радиолента. Самые важные высказывания дня.
2: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
14: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в какой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
15: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
16: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да? Но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
17: На это карается теперь законом уже, получается.
18: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
19: Лично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
17: 100% намного осторожней. Конкретно я стал вообще, перестал точнее общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить, потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
20: Я даже не знаю, что сказать. Это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть права на все. Что-то сказать, что-то заявить, заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит, это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то. Все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Но я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
21: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да?
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье, говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захарова и британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
8: О высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
7: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
7: Смотри,
9: Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
9: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.
9: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
8: А, для электроники?
9: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
8: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
10: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
8: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
10: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
8: Заканчивались ракеты.
10: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
8: И какое решение?
10: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
8: Да ладно.
10: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
8: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
10: Вот-вот.
8: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
10: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
8: И сколько времени ушло на разработку?
10: Всего 8 месяцев.
8: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
10: Да.
8: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
10: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
8: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
10: Что?
8: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
10: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
8: Давай.
9: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
8: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
9: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
8: Уничтожение крейсера «Москва», например.
9: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
8: 1500.
9: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
8: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
7: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
8: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
7: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
8: Прямо на лодке?
7: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
8: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
7: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
8: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
7: Именно.
8: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
7: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
8: А, то есть не надо никуда везти?
7: Да, если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
8: Логично.
7: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
8: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
7: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
8: Ого, это же огромные машины.
7: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
8: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
7: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
8: Заинтриговал. Что за кульминация?
7: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
8: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
7: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
8: Ничего себе!
7: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
8: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
7: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
8: Не успевают делать.
7: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
8: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
9: Верно.
8: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
9: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
8: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
9: Угу.
8: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
9: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
8: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
9: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
8: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
9: Угу.
8: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
9: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
8: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
9: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
8: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
9: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
8: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
9: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
8: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
9: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
12: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
11: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
13: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
14: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
11: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
15: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
11: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ, второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
16: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
17: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
11: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
18: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
19: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
4: Главные новости дня.
5: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
20: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. Девять спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
5: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
21: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
5: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
22: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
5: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите

0: Рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
4: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
3: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
4: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
6: Садим воду, муляку. Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
5: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия

0: Мария Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
1: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
0: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морщуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти две недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
2: Чуть руку не оторвало. В болоте воды набрал. За две недели. Две полторашки воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
0: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
3: Говорят военкоры.
0: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
5: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
0: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
6: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
0: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
5: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого пакета Грэма. Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деринкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деринкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деринкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деринкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа, Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деренкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна. Она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов. Что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию. Это справедливость. Напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать. Да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет. Вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится. Да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старание. Да? Это благоприятный день для заключения сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики. Да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни. Да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов. Можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. Здесь все, что вы вложите, окупится. То есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна Йера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут, несобранный урожай гибнет на полях, трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
11: Ну что, народ, новороссийскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз за месяц. Была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
12: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусениц его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
13: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дизтопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
15: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
14: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
15: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
14: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
15: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
14: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прямоохрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
15: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
14: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
15: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
14: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное – как именно могли бы считать эти 3 часа? С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
20: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа – 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
19: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
21: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
19: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
19: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента».
1: Прямая речь.
5: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
2: Всех скептиков, вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, скажем, уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
1: Главные новости дня.
19: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
3: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их – это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
19: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
23: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось вот где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно по высокооктановым сортам бензина, 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
19: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
24: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. И на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве. Ночь пришла,
0: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И вот сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки с соляркой. И все, больше ничего нигде нет.
19: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас...

0: истории. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса. А потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Ну ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал вот рядом в совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивных. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
4: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
3: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
5: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.

0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, И потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ. Через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ — это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно, может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объяснимо. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса – 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одну из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок «Лейб Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планирует направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам не гоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно. Однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще, это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: «Озон» снова в прицеле. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450, 500 с лишним беспилотников – показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями, но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сбросом. Все. Потом акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчекованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, когда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкоров о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень... их не хватает, и поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем, о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого пакета Грэма. Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
14: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
15: Обманули. Представляете?
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет. В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
17: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
16: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
17: Угу.
16: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
17: Да-да.
16: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
17: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
16: Угу.
17: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
16: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
17: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
16: Даже после завершения активных боев?
17: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
16: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
17: Ага.
16: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
17: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
16: Ого.
17: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
16: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
17: Угу.
16: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, масштабной мобилизации.
17: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
16: Почему? Если санкции снимают?
17: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
16: Риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
17: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения. Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
16: Они добровольно от нее не откажутся?
17: Ни за что.
16: То есть отмененная санкция, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
17: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% — это, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
16: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
17: Угу.
16: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
17: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
16: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
17: Угу.
16: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
17: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
16: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
17: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
16: То есть
17: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
16: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
17: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
16: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
17: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
16: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
17: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
16: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
17: Да,
16: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
17: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
16: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
17: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
16: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
17: Да.
16: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
17: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей и водителей автобусов. И даже врачей из гражданского сектора.
16: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
17: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
16: Угу.
17: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
16: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
17: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
16: Да, они не берут ипотеки.
17: Они не открывают автосервисы или кофейни.
16: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
17: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
16: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий черных лебедей. Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
17: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
16: Запас прочности истончается.
17: Да.
16: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
17: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
16: А откуда?
17: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
16: Ох, да.
17: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоев в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
16: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
17: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
16: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
17: Да.
16: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс, его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
17: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс – это всегда признание пределов своих возможностей.
16: Ну да.
17: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
16: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
17: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
16: Угу.
17: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
16: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат?
17: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
16: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая, 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
17: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
16: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
17: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
16: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
17: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
16: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
17: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
16: Да-да.
17: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
16: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
17: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны. Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
16: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
17: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
16: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
17: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
16: И, наконец, 5-й критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее. Возвращение долгосрочных частных решений.
17: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
16: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все.
4: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
18: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
18: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссию. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
5: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
18: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
19: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса – не полоска земли между морем и заливом, и не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
18: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
19: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
18: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
19: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это так. Тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков.

0: перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
4: Коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
5: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130, где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все идет, но очень все странно.
6: Такой момент, мы Махачкале уже... Счеты, наверное, пятый, шестой заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. Уже такой момент находится уже, не знаю. Бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация, Махачкала.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
8: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
7: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
9: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
7: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
10: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Старлинка уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Старлинком... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
7: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
11: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому... В торжественной обстановке я, наверное, маме вручу на долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться. И мы всегда рядом с вами. Спасибо. Спасибо. От души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
1: Криминальные новости.
12: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожение чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
13: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
14: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
15: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
16: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да? Но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
17: На это карается теперь законом уже, получается.
18: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
19: Лично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
20: 100% намного осторожней. Конкретно я перестал общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить. Потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
21: Я даже не знаю, что сказать. Это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть
0: права на все. Что-то сказать, что-то заявить. Заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит. Это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то. Все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Ну, я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахиди колетит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье, говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
8: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
7: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
7: Ну, смотри,
9: Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
9: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.
9: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
8: А, для электроники?
9: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
8: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
10: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
8: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
10: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
8: Заканчивались ракеты.
10: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
8: И какое решение?
10: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
8: Да ладно.
10: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
8: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
10: Вот-вот.
8: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
10: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
8: И сколько времени ушло на разработку?
10: Всего 8 месяцев.
8: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
10: Да.
8: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
10: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
8: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
10: Что?
8: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
10: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
8: Давай.
9: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
8: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
9: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
8: Уничтожение крейсера «Москва», например.
9: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
8: 1500.
9: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
8: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
7: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
8: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
7: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
8: Прямо на лодки?
7: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
8: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
7: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
8: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
7: Именно.
8: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
7: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
8: А, то есть не надо никуда везти?
7: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
8: Логично.
7: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
8: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
7: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
8: Ого, это же огромные машины.
7: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
8: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
7: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
8: Заинтриговал. Что за кульминация?
7: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
8: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
7: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
8: Ничего себе!
7: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
8: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
7: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
8: Не успевают делать.
7: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
8: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
9: Верно.
8: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
9: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
8: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
9: Угу.
8: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
9: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
8: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
9: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
8: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
9: Угу.
8: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
9: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
8: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
9: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
8: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
9: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом микроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
8: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
9: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
8: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
9: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины.
0: О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
12: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
13: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
14: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
15: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
16: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил. Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами. Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
17: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
16: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
17: Держим слово.
16: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он где-то месяц, наверное, назад сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
4: Главные новости дня.
18: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
19: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
18: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
13: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяйте, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
18: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
20: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
18: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
15: Директор Череповецкого литейно-механического

0: Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
1: На радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Говорят военкоры.
5: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
6: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
5: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
6: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летняя

0: Семена Стерхову призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через 1,5 года парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
1: Вот. Что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
0: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
1: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!
0: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние 1,5 года, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
2: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
0: Александр утверждает, что военнослужащих уже 1 год не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм-канал. Телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
0: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
5: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
0: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
6: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывает что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
7: Угрозы повторяют годами. Военкор «Канал 2 Майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
8: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
9: А там, короче, потом стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
11: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
13: Я оружейская Лена Викторовна. Мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита, отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил – это вообще главная руна здоровья. А Айвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью, иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Айвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
12: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
17: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов его вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно? Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется.
18: Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до Шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
19: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воевода» экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
20: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
18: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
21: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
18: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
1: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
18: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны 1000 спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
5: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле у меня просто обвалился потолок.
6: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Фу. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
4: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
8: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! О! Господи!
4: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
4: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
23: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
24: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
4: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
25: Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
3: Главные новости дня.
4: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
4: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
9: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
4: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
10: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
4: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
11: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
13: Почему?
11: Да потому почему, что
13: почему,
11: это атака.
13: Почему именно женщины?
11: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
13: Конечно.
11: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут,
13: ну,
11: о чем я
13: те,
11: говорю.
13: Есть те, кто устояли от этого.
11: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы. Но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
13: Да.
11: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
3: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи

0: застройщик, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
1: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
2: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в два раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
5: Не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
6: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
7: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
6: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке, стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухне в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Э. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прям

0: прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспорт в самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих портов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было, потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете, за ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
3: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
4: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
5: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление, лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было, короче, ну, жалко пацана.
2: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
5: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
2: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: Там, короче, в этом стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
6: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
6: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
6: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
11: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
10: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
12: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
10: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
13: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
14: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
10: Неудобный вопрос. Военкор, канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
15: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
10: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
13: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
18: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедули, который приходит 2 часа, просто в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. В
19: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
20: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
16: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
20: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
21: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
20: Угу.
21: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
20: 2,5 триллиона? Ого!
21: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
20: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
21: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
20: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
21: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
20: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
21: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
20: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
21: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
20: Да, антифрод.
21: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
20: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
21: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
20: В смысле?
21: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
20: Меткое сравнение.
21: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
20: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
21: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
20: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
21: Далеко не всегда.
0: Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
20: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
0: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
20: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
0: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
20: Чтобы не светиться.
0: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
20: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
0: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
20: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
0: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
20: Ты про доходность.
0: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
20: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
0: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
20: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
0: О, да, помню это.
20: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
0: Угу.
20: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
0: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
20: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
0: Но не снимает глобальную тревогу.
20: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
0: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
20: Точно.
0: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
20: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
0: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
20: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
0: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
20: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
21: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
20: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
21: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
20: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
21: Стоимость эквайринга, да.
20: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
21: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
20: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
21: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
20: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
21: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
20: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
21: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
20: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
21: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
20: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
21: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
20: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
21: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
20: Да, при полном отключении мобильной сети.
21: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
20: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
21: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
20: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличный именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
21: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
20: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
21: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
20: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
21: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
20: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
21: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
20: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
21: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
20: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
21: Именно так.
20: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
21: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до Шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
2: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
5: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
4: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
22: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
4: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
7: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
4: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны 1000 спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны.
6: Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна — это 10 тысяч. Потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч,

0: налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
4: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей. Сейчас в данный момент с места от нас, неорганика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют, там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Но ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
6: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку. И поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
5: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH-3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие.

0: оружия. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
1: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
0: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
2: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
0: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Зет-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
5: Да будет, наверное, но логика, надо смотреть не заявление, то есть они, это совершенно не важно, это шум, они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит, это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт, это факт. Причем в некоторых... Значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать, есть у меня примеры, не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
3: Криминальные новости.
6: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее Фонтанка называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями ФЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллионов рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
7: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец, 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
3: Главные новости дня.
8: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
9: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
8: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
10: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
8: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устюги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
8: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
14: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги. Да, и чего далеко ходить? Вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю. Там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот, а самое главное, что... Принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
15: Эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас, все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники. Ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти, в общем, ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
16: А там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
8: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
8: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
18: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
8: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
19: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
20: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
19: Снова горят заводы. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
20: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
1: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
8: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
21: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
8: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
22: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
8: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
24: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
0: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
24: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
0: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
24: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
0: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
24: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
0: Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
24: Абсолютно.
0: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
24: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
0: Ничего себе!
24: Да.
0: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
24: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
0: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
24: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
0: Так.
24: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
0: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
24: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
0: Например?
24: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
0: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
24: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
0: То часть работ просто вычеркивают?
24: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
0: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26 года, и они заставляют вздрогнуть.
24: Угу.
0: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
24: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
0: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
24: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
0: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
24: Да на это можно разве что забор покрасить.
0: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
24: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
0: По врачам.
24: То есть режут зарплаты,
0: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
24: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
0: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
24: Угу, что там?
0: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
24: Подозреваю, что с социалки.
0: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
24: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
0: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
24: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
0: 56?
24: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
0: А почему они оказались в такой яме?
24: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
0: Повышать налоги они тоже не имеют права.
24: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
0: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
24: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
0: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
24: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
0: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
24: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
0: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
24: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
0: Звучит как финансовая пирамида.
24: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
0: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
24: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
0: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
24: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
0: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
24: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
0: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуется жалуется чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
24: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
0: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 2026 году доходили до нескольких миллионов на человека.
24: Угу.
0: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
24: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
0: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
24: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
0: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
24: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
0: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
24: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
0: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
24: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
0: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
2: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
6: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
2: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
2: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
9: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил. Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами. Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
10: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
9: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
10: Держим слово.
9: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он где-то месяц, наверное, назад сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы, но тем временем мы продолжаем работать на земле.
3: Главные новости дня.
11: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
25: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
11: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
12: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
11: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
13: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
11: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
14: Давайте так. Значит, что значит подкинули ближе братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся, что когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
3: На радио Лента «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия».

0: Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
1: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
0: Снова горят заводы. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
1: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Сручникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
4: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 ждала сына. 8. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
3: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
4: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших и сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит!
3: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик, однако...

0: Такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22 года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
1: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только если ты 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет.
0: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
0: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
4: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
0: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
5: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там, «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
0: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
6: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: А там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
11: Я оружейская Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
12: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания.
13: Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Предприниматели, работающие с маркетплейсом «Озон», вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
15: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Посмотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
17: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
0: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивировано и с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
16: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
6: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
16: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить – не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
18: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
16: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Балтийский лоцман.
19: Всем привет, на связи лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
21: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
22: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
20: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
23: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
20: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
20: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
3: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете? 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
4: В Пензе говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
20: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
5: Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
2: Главные новости дня.
20: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
20: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
20: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей. Ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
20: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
9: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
11: Почему?
9: Да
11: почему,
9: потому что
11: почему,
9: это атака.
11: Почему именно женщина?
9: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали
11: конечно.
9: Там?
11: Конечно.
9: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут,
11: ну,
9: о чем
11: те,
9: я говорю.
11: Есть те, кто устояли от этого.
9: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
11: Да.
9: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
25: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
26: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И по в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
25: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.

0: Закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
3: Когда не выкладываете рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
4: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
5: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
4: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской «Э». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит.

0: это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент, вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, Трамп приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ, через несколько минут, и автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята, и если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть над рукой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете, за ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
3: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
4: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
5: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И Тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот школьника. Ну, типа узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
2: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок. А виновный так и не понес наказание.
5: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили. Его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
2: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
6: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
6: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
6: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
11: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
10: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
12: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
10: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
13: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
14: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
10: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
15: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала, да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
10: Угрозы повторяют годами. Военкор «Канал 2 Майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
13: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
18: Вот сижу уже 22 минуты 9-го, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. Сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедулик, который приходит 2 часа, простоя в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
20: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
19: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
20: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
19: Да, и к первому кварталу 26 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
20: Угу.
19: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
20: 2,5 триллиона? Ого!
19: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
20: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
19: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
20: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
19: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключения связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
20: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
19: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
20: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
19: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
20: Да, антифрод.
19: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
20: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
19: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
20: В смысле?
19: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
20: Меткое сравнение.
19: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
20: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
19: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
20: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
19: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
20: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
19: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
20: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
19: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
20: Чтобы не светиться.
19: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
20: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
19: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
20: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
19: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
20: Ты про доходность?
19: Да.
0: Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
20: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
0: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
20: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
0: О, да, помню это.
20: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
0: Угу.
20: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
0: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
20: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
0: Но не снимает глобальную тревогу.
20: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
0: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
20: Точно.
0: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
20: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
0: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
20: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
0: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
20: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
0: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
20: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
0: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
20: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
0: Стоимость эквайринга, да.
20: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
0: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
20: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны – обратно в тень.
0: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
20: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
0: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность.
19: возникает идеальный замкнутый круг.
20: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
19: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
20: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
19: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
20: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
19: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса, и этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
20: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
19: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
20: Да, при полном отключении мобильной сети.
19: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
20: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
19: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
20: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
19: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
20: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
19: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
20: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
19: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
20: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
19: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
20: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах. лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
3: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
20: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
3: Именно так.
20: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
3: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
21: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
22: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
23: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивировано и с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
21: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
2: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
21: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить – не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
4: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
21: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет, на связи Лоцман.
6: Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.

0: трудно. То есть какие-то цены называют, там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Но ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
3: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
2: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
4: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают раз прекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
2: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с

0: 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
1: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
0: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Зет-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
4: Да будет, наверное, но логика, надо смотреть не заявление, то есть они, это совершенно не важно, это шум, они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит, это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт, это факт. Причем в некоторых... Значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать, есть у меня примеры, не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
2: Криминальные новости.
5: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями в ЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проституток. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллиона рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
6: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел, но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
2: Главные новости дня.
7: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
7: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия. А их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
9: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
7: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
7: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
12: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. А вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатек» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
13: Вот эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас, все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники, ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
14: Там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
7: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
7: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
16: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
7: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
18: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
17: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
18: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
19: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
7: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
20: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан, в первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
7: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
21: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
7: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых две недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
23: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
22: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
23: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
22: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
23: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
22: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
23: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
22: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
23: Абсолютно.
22: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
23: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
0: Ничего себе.
23: Да.
0: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
23: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
0: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
23: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
0: Так.
23: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
0: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
23: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
0: Например?
23: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
0: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
23: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
0: То часть работ просто вычеркивают?
23: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
0: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
23: Угу.
0: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
23: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
0: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
23: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
0: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
23: Да на это можно разве что забор покрасить.
0: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
23: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
0: По врачам.
23: То есть режут зарплаты.
0: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
23: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
0: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
23: Угу, что там?
0: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
23: Подозреваю, что с социалки.
0: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
23: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
0: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
23: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
0: 56?
23: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
0: А почему они оказались в такой яме?
23: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
0: Повышать налоги они тоже не имеют права.
23: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
0: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
23: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
0: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
23: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
0: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
23: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
0: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, а они ржавели последние 30 лет.
23: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
0: Звучит как финансовая пирамида.
23: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
0: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
23: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
0: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
23: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
0: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
23: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
0: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
23: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
0: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
23: Угу.
0: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
23: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
0: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
23: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
0: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
23: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
0: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
23: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
0: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
23: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
0: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Добивают. Дроны 8-й раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. 8-й раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
4: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
5: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
1: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
6: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
1: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
1: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
8: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей. Сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
9: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
1: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
10: Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
2: Главные новости дня.
1: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
1: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
12: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
1: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
13: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
1: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
14: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
15: Почему?
14: Да потому что это
15: именно,
14: атака.
15: Почему именно женщина?
14: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
15: Конечно.
14: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем
15: те,
14: я говорю.
15: Ну есть те, кто устояли от этого.
14: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
15: Да.
14: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
25: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 25-м году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь, даже на постройку частного дома, получить ну, практически невозможно.
7: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
17: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в два раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до

0: часы, про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
1: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
2: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
1: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки. Даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской «Э». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот 3 человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день

0: день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг. По утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ, через несколько минут, и автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята, и если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть над рукой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
3: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
4: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
5: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
2: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
5: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
2: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
6: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
6: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
6: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
11: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному. но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
10: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
12: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
10: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
13: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
14: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
10: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
15: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там, «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
10: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
13: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
18: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедулик, который приходит 2 часа, просто в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
19: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы,
16: ага,
19: когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
16: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
19: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
16: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
19: Угу.
16: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
19: 2,5 триллиона? Ого!
16: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
19: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
16: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе –
20: Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
19: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
20: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
19: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
20: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
19: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
20: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
19: Да, антифрод.
20: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
19: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
20: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
19: В смысле?
20: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
19: Меткое сравнение.
20: Машинное обучение анализирует 1000 параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
19: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
20: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
19: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
20: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
19: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
20: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
19: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
20: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
19: Чтобы не светиться.
20: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
19: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
20: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
19: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
20: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
19: Ты про доходность.
20: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
19: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
20: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
19: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
0: О, да, помню это.
19: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
0: Угу.
19: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
0: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
19: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
0: Но не снимает глобальную тревогу.
19: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
0: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
19: Точно.
0: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
19: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
0: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
19: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
0: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
19: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
0: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
19: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
0: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
19: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
0: Стоимость эквайринга, да.
19: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
0: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
19: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны – обратно в тень.
0: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
19: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
0: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
19: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
0: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
19: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
20: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
19: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у Центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
20: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
19: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
20: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
19: Да, при полном отключении мобильной сети.
20: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
19: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
20: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
19: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
20: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
19: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
20: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
19: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
20: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
19: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
20: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
19: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
20: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
19: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
20: Именно так.
19: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
20: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента», 1557 АМ.